Аплодисменти за Педро де Диос, китара и глас, Карлос Химена, барабани и Луис Пантерата, Анасонова бутилка –

0: Майн Делирум и Милена Цанова, Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента «Сам», предстои да чуем под номер 8.